0: Будь строителем, но если спорить, будь с адвокатом. Звони в «Феникс». Адвокатское бюро «Феникс». Правовая помощь инвесторам, застройщикам и подрядчикам. От взыскания неустоек до разрешения субподрядных конфликтов. Адвокатское бюро «Феникс». Телефон 460550.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 26 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Здоровье – самое ценное, что у нас есть, и заботиться о нем важно комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья – это востребованные медицинские услуги в одной многопрофильной клинике. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 26 градусов. Ожидается северо-западный ветер до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцы. Танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейдавто» автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейдавто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40-60-02.
6: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
7: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Так.

0: Реклама.
1: Невероятные новости для родителей и их детей. Уникальный подход к образованию. Частная школа с изучением IT и английского языка. Здесь получают доступ к знаниям и прогрессивным технологиям. Объявлен набор с 1 по 9 классы. 26-82-28. 26-82-28. Ищите в сети интернет Top IT School Смоленск.
2: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
3: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
4: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
5: Срок акции 4 июля 2026 года. Подробности по регистрации, правила и проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения. Водитель продаж ООО «ИТАВТО» 12+.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: 12+. Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53, телефон 39-20-20.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
9: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха составит от 20 до 20.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российский хоккеист снова лучший в НХЛ. Российский седан готов бросить вызов европейцам. А звонок со смартфона через спутник уже реальность. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А. Российский нападающий Никита Кучеров признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. Он получил приз Hart Trophy во второй раз в карьере, обойдя в голосовании звездных конкурентов Конора Макдэвида и Натана Маккинона. В сезоне 2025-2026 Кучеров провел 76 матчей, набрав 130 очков. Это 44 гола и 86 результативных передач. В прошедшем в июне ПМФ состоялась официальная премьера российского представительского седана «Сенат 900». Автомобиль уже прошел сертификацию и скоро стартуют его продажи. Под капотом мощный 3-литровый мотор V6, полный привод, пневмоподвеска и 8-ступенчатый автомат. Производители уверены, что машина составит серьезную конкуренцию европейским аналогам в корпоративных и государственных автопарках. В Китае впервые совершили спутниковый звонок с обычного смартфона. Связь была стабильной и качественной на протяжении всего разговора. Звонок прошел через группировку из 200 спутников SpaceSail. Технология пока на стадии испытаний, но перспективы огромные. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Т2 всегда действует в интересах.

0: интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Теперь тусовка.
7: DFM.
6: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Этим летом интернет за полцены. Подключайтесь к Монет по акции «Лето пополам». И целых 3 месяца с момента подключения платите всего половину стоимости тарифа. У нас всегда доступные цены, высокие скорости, техподдержка 7 дней в неделю, ремонт, обслуживание и акции для абонентов. Загораем выгодно с акцией «Лето пополам». Подробности по телефону 370370, на сайте monet.ru и в официальной группе ВКонтакте. Для лиц старше 16 лет. ООО «Монсеть», город Смоленск. Срок проведения акции с 1 июня по 15 августа 2026 года.
1: Мы точно все взяли?
2: Вакаванга? Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
5: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория «Вопрос».
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фоса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
10: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56-70-75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
11: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: автомобиль.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
3: Смоленская керамика на века.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Реклама. Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
5: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
7: 12+. 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового «Тенет Т4Л». Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего «Тенет» только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51-11-22.
8: Срок акции 4 июля 2026 года. Подробности по реестру акций, правила и поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
9: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория «Макрос».
12: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения, Радио ДФМ.
1: С днем рождения, DFM! Это Саня СТ, и я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: выпуске, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения!
1: Празднуем вместе! Радио ТФМ 26 лет!